отрасли Его, вскою не сложилась и оплот Его, и обымают и все мимоходящие путем. А заба и вепрь от дубравы, и уединенный диви по еде и, Боже сил, обратися уба, и призрись небесе и вишть, и посети виноград сей, и соверши и Его же насади десница Твоя, и на Сына Человеческого Его же укрепилась и себе. Пожжен огнем и раскопан, от запрещения лица Твоего погибнут. Да будет рука Твоя на мужа десницы Твоя, и на Сына Человеческого Его же укрепилась и себе. И не отступим от Тебе, оживишенный, и имя Твое призовем. Господи Боже сил, обрати ныне просвети лице Твое и спасемся. Радуйтесь Богу, помощнику нашему, воскликните Богу Яковлю, примите псалом и дадите тимпан, псалтирь красень с гуслями, вострубите в новомесячи трубою во благознаменитый день праздника вашего, яко повеление Израилеве есть, и судьба Богу Яковлю, сведение во Иосифе положие, внегда изыти ему от земли египетские, языка его же не ведешь и услыша, от яд, от бремени хребет его, руце его в кашиба работасте, в скорби призвал мя Иси и избавих тя, услышах тя в тайне бурне, искусих тя на воде пререкания. Слышите, люди мои, и засвидетельствую вам, Израилю, аще послушаешь и мне, не будет в тебе Бог нов, ниже поклонишься Богу чуждему. Азбо есмь Господь Бог твой, изведи тебя от земли египетские, расшири уста твоя и исполню я. И не послушаша люди мои гласа моего, и Израиль не внят ми, и отпусти их я по начинаниям сердец их, пойдут в начинаниях своих. Аще быша люди мои послушали мне, Израиль аще бы в пути моя ходил, не о часом же уба враги его смирил бы их, и на оскорбляющие их возложил бы их руку мою. Врази Господне солгаши ему, и будет время их век, и напита их от тука пшенична, и от камени меда насыти их. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Бог, став сонми богов, посреди же боги рассудит, доколе судите неправду и лица грешников приемлете. Судите сирую Богу, смиренные нищие оправдайте, измите нищие у Бога из руки грешничьи, избавите его. Не познаша, не же уразумеша, во тьме ходят, да подвижется вся основание земли. Азрех Бози есте и сынове Вышнего все, вы же, яко человецы, умираете, и яко един от князей падаете. Воскресни, Боже, суди земли, яко ты наследишь и во всех языцах. Боже, кто уподобится тебе, не примолчи, не же укроти, Боже, яко сев разитвы и возшумеша, и ненавидящие тебя воздвигоша главу, на люди твоя лукавна ваша волею, и совещаша на святые твоя реша, приидите и потребим я от язык, и не поменется имя Израилева к тому, яко совещаша единомышлением вкупе, на тя завет завещаша. Селение Идумейска и Исмаилите, Муав и Агарине, Гевал и Амон и Амалик, и на племеннице с живущими в Тире, ибо и Ассур, приидя с ними, быша в заступление сыновом Лотовым, сотвори им, яко Мадиаму и Сесаре, яко и Авиму в потоце Кисове, потребившися в Аендоре, быша, яко гной земный, положи князи их, яко Арива и Зива и Зивея и Салмана, и вся князи их, и жереша, да наследим себе святилище Божие. Боже мой, положи, яко коло, яко трость пред лицем ветра, яко огонь попаляя дубравы, яко пламень пожигая горы, тако поженеша я бурю твоею и гневом твоим сметеша я. Исполни лица их бесчестия и взыщут имени твоего Господи, да постыдятся и сметутся в век века, и посрамятся и погибнут, и да познают, яко имя тебе, Господь, ты един, вышний по всей земли. Коль возлюбли население твое, Господи, сил, желает и скончевается душа моя во дворы Господни, сердце мое и плоть моя возрадовастася Бозе живе, ибо птица обрети себе храмину и горлица гнездо себе, и где же положит пенцы своя. Алтари Твоя, Господи, сил, Царю мой, Боже мой, блаженни живущие в дому Твоем, в веки веков восхвалят Тя. Блажен муж, ему же есть заступление Его у Тебе, восхождение в сердце Своем положи, вою доль плачевную место еже положи, ибо благословение даст законополагая, пойдут от силы в силу, явится Бог богов в Сионе. Господи Боже, сил, услыши молитву мою, внуши Боже Яков, защитничи наш, вещь Божия и призрень на лице Христа Твоего. Яко лучше день един во дворях Твоих паче тысяч, изволих приметатися в дому Бога моего паче, неже житими в селении грешничих. Яко милость и истину любит Господь, Бог благодати славу даст, Господь не лишит благих ходящих незлобием. Господи Боже сил, блажен человек, уповая на Тя. Благоволилыси, Господи, землю Твою, возвратилыси плен Иаков, оставилыси беззаконие людей Твоих, покрылыси вся грехи их, укротилыси весь гнев Твой, возвратилыси от гнева ярости Твоей я. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас. Еда вовеки прогневаешься ныне, или простреши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обращся оживишены, и люди Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое дашь нам. Услышу, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди своя и на преподобные своя, и на обращающие сердца к Нему. Обачи близ боящихся Его, спасение Его. Селите славу в землю нашу, милость и истина сретостися, правда и мир облабызастася. Истина от земли воссия и правда с небеси приниче. Ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой. Правда пред Ним предыдет и положит в путь стопы своя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков.

Воссияй в сердцах наших человеколюбче, Господи, Твоего боговедения нетленный свет, и мысленные наши отверзи отчего евангельских Твоих проповеданий и разумений. Вложи в нас и блаженных Твоих заповедей страх, да плотские похоти вся поправши, духовное жительство пройдем, вся яжек во благоугождению Твоему и мудрствующей и деющей. Ты, Боиси, просвещение души телес наших, Христе Божий, Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим Отцем и все святыми благими животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преклони, Господи, ухо Твое и услыши мя, яко нищу Бог есть маз. Сохрани душу мою, яко преподобен есть, спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя. Помилуй мя, Господи, яко к Тебе воззову весь день. Возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взяк душу мою. Яко Ты, Господи, благ и кроток и многомилостив всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою и вонми глас умоления моего. В день скорби моей я возвах Тебе, яко услышал мя Иси. Несть подобен Тебе в базех, Господи, и несть по делам Твоим. Все языцы и лики сотворил Иси, приидут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Яко вели Иси Ты, творяй чудеса, Ты Иси Бог един. Настави мя, Господи, на путь Твой, и пойду во истине Твоей. Да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое век. Яко милость Твоя велия на мне, и избавилась и душу мою от ада преисподней шагу. Боже, законопреступница, восташа на мя, и сон державных взыскаша душу мою, и не предложишь о Тебе пред собою. И Ты, Господи Боже мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, призри на мя и помилуй мя, дашь державу Твою отроку Твоему, и спаси сына рабы Твоя. Сотвори со мною знамение во благо, и да видят ненавидящие мя и постыдятся, яко Ты, Господи, помогл мне и утешил мя Иси. Основание Его на горах святых, любит Господь врата Сионе, паче всех селений Иаковлих. Преславное глаголошася у Тебе, Граде Божий, помяну Раав и Вавилона, ведущим мя, и сейна племенницы и Тир, и люди Эфиопстии, и Сибу Шатаму. Мати Сион речет, человек, и человек родися в нем, и той основа и вышний. Господь повесть в Писании людей, князей, сих бывших в нем, яко веселящихся всех жилища в Тебе. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в нощи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися. Превменен бых с нисходящими в ров, бых, яко человек без помощи, в мертвых свободе. Яко язвени и спящие во гробе, их же не помянул иси к тому, и ти от руки Твоей отреныве не быша. Положишь мя в рове преисподнем, в темных и сине смертней. На мне утвердися ярость Твоя, и вся волны Твоя навелась на мя. Удалил иси знаемых моих от меня, положи же мя мерзость себе. Предан бы их и не искаждах, очи мои изнемогости от нищеты. Возвах Тебе, Господи, весь день воздех Тебе руцы мои. Еда мертвыми творишь и чудеса, или и врачеви воскресят и исповедятся Тебе. Еда повесь, кто во гробе милость Твою и истину Твою в погибели. Еда познаны будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земле забвений. И аз к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит Тя. Вскую, Господи, отрежь душу мою, отвращаешь лице Твое от меня. Нищ есть маз, и в трудех от юности моей я, вознесшися, смирихся и изнемогу. На мне приидоша гневе Твои, устрашение Твоя возмутиша мя. Обыдоша мя, яко вода весь день, одержаша мя вкупе. Удалил еси от меня друга и искреннего, и знаемых моих от страстей. Слава Отцу!

Милости Твоя, Господи, вовек воспою, в род и род возвещу истину Твою усты моими. За не реклыси, век милость созиждется, на небесех уготовится истина Твоя.

Исповедят небеса чудеса Твои, Господи, ибо истину Твою в церкви святых. Яко кто во облацах уравнится Господеви, уподобится Господеви в сынях Божиих. Бог прославляем в совете святых, вели и страшен есть над всеми окрестными Его. Господи Боже сил, кто подобен Тебе, силен еси Господи, и истина Твоя окрест Тебе. Ты владычествуешь и державу и морскую, возмущение же волн Его Ты укрочаешь. Ты смирилась и язвенно гордого, мышцу и силы Твоя расточилась и враги Твоя. Твоя суть небеса и Твоя есть земля, вселенную и исполнение ее Ты основал еси. Север и море Ты создал еси, Фавор и Ермон о имени Твоем возрадуетося. Твоя мышца силою, да укрепится рука Твоя и вознесется десница Твоя. Правда и судьба уготовани престола Твоего, милость и истина предыдите пред лицем Твоим. Блаженни люди, ведущие воскликновение, Господи, во свете лица Твоего пойдут, и о имени Твоем возрадуются весь день, и правдою Твоей вознесутся. Яко похвала силы их Ты еси, и во благоволении Твоем вознесется рог наш. Яко Господне есть заступление и святаго Израилева царя нашего. Тогда глаголал еси в видении сыновом Твоим и рекл еси: положих помощь насильного, вознесох избранного от людей моих, обретох Давида раба моего, елеем святым моим помазах его. Ибо рука моя заступит его, и мышца моя укрепит его. Ничто же успеет враг на него, и сын беззакония не

Я с ним и во имени Моем вознесется рог Его, и положу на море руку Его, и на реках десницу Его, то и призовет мя, Отец мой, и ты, Бог мой, и заступник спасения моего, и аз первенца положу Его, высока паче царей земных, век сохраню Ему милость мою, и завет мой верен Ему, и положу век в века семя Его, и престол Его, яко дни неба. Аще оставят сынове Его закон мой, и в судьбах моих не пойдут. Аще оправдание мое осквернят, и заповеди моих не сохранят. Посещу же злом беззакония их, и ранами неправды их. Милость же мою не разорю от них, не преврежду во истине моей, ни же оскверню завета моего, и исходящих от уст моих не отвергуся. Единую клягся освятим моим, аще Давиду солжу. Семя Его вовек пребудет, и престол Его, яко солнце предо мною, и яко луна совершенно век, и свидетель на небеси верен. Ты же отринул еси и уничижил, негодовал еси помазанного Твоего, разорил еси завет раба Твоего, осквернил еси на земли святыню Его, разорил еси вся оплота Его, положил еси твердое Его страх. Расхищах у Его всеми моходящие путем, бысть поношение соседом своим. Возвысилась и десница стужающих Ему, возвеселилась и вся враги Его. Отвратилась и помощь меча Его, и не заступилась Его во брани. Разорилась и от очищения Его, престол Его на землю поверглась и. Умарилась и дни времени Его, облиялась и Его студом. Доколе, Господи, отвращаешься в конец, разжеться, яко огнь гнев Твой. Помяни кий мой состав, едабу в сою создал еси вся сыны человеческие. Кто есть человек, и же поживет, и не узрит смерти, избавит душу свою из руки адовой. Где суть милости Твоя древняя, Господи, ими же клялся еси Давидову истине Твоей. Помяни, Господи, поношение раб Твоих, еже удержах в недре моем многих язык. Им же поносиша врази Твои, Господи, им же поносиша изменению Христа Твоего.

Господи, прибежище был еси нам в род и род, прежде даже горам не быть, и создатися земли и вселенней, и от века и до века Ты еси. Не отврати человека во смирении, и рекл еси, обратитеся, сынове человечести, яко тысяча лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди, и стража ночная. Уничижение их лето будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветет и предет, и вечер отпадет, ожестеет и исхнет. Яко исчезохом, гневом Твоим и яростью Твою смутихомся, положило себе беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего. Яко все дни наши оскудеша и гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучахуся, дни лет наших, в них же 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множая их труды болезнь. Яко прииди кротость наны и накажемся, кто весь державу гнева Твоего и от страха Твоего ярость Твою исчести. Десницу Твою так ускажи ими, и окованные сердцем в мудрости, обратися, Господи, доколе, и умолен буди на рабы Твоя. Исполнихомся за утро милости Твоей, я, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся. Во вся дни наши возвеселихомся, за дни вняже смирилные си. Лето вняже видихом злая, и призни на рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сыны их. И буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится, речет Господи, ви заступник мой еси, прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко то избавит тебя от сети ловчи и от словесия мятежно, плечма своим осенит тебя и под крыле Его надеешься. Оружием обыдет тебя истина Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного. Падет от страны твоей, а ты сящает молодесную тебе, к тебе же не приближится. Обаче очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь. Яко ты, Господи, упование мое, вышнего положилось и прибежище твое. Не придет к тебе зло, и рано не приближится телеси твоему. Яко ангелам своим заповесть о тебе сохранить тебя во всех путях твоих, на руках возьмут тебя, да никогда преткнешь о камень ногу твою, на аспида и василиска наступишь и поперешь льва и змея, яко на мя упова и избавлю и, покрыю и, яко позна имя мое, воззовет ко мне и услышу его, с ним есть в скорби, изму его и прославлю его, долготою дней исполню его, явлю ему спасение мое.

0: Господи Боже мой, един благий и человеколюбивый, един милостивый и кроткий, един истинный и праведный, един щедрый и милостивый Боже наш. Да приидет сила Твоя на мя грешного и непотребного раба Твоего, и да укрепит мой храм Евангелием Божественного учения Твоего. Владыка человеколюбча, любоблажие и любоблагоутробни, просвети моя утроба и вся уды Твоею волею, очисти меня от всякие злобы и греха, соблюди меня скверно и непорочно от всякого наития и действа дьяволя. И даруй мне по Твоей благости Твоя разуметь и Твоя мудрствовать, и в Твоих хотениях жить, и Твоего страха страшитесь. Еже творите Тебе благоугодное до последнего моего издыхания, якуда по неисповедимой Твоей милости соблюдешь мое тело и душу, ум же и мысли, не искушен всякие сопротивлежащие сети храма. Господи мой, Господи, покрой меня Твоим благоутробием, и не остави меня грешного и нечистого, и недостойного раба Твоего. Яко Ты си защититель мой, Господи, и о Тебе пение мое выну, и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
1: Вас приветствует радиопрограмма «Благо». Свидетельство о регистрации СМИ выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу. Регистрационный номер ЛТУ-5002-262 от 16 сентября 2015 года. Без возрастных ограничений.
0: Благо есть исповедайтеся Господеви и пети имени Твоему Вышни, возвещайте за утро милость Твою и истину Твою на всякую ночь. В десятиструнном псалтире с песнею в гуслях, яко возвеселил меня иси Господи в творении Твоем, и в делах руку Твоею возрадуюся. Яко возвеличишася дела Твоя, Господи, зело углубишася помышления Твоя. Муж безумен не познает и не разумив, не разумеет сих. Внегда прозябоша грешница, яко трава, и проникоша все делающие беззаконие, яко да потребятся в век века. Ты же Вышний во веки, Господи, яко се врази Твои, Господи, яко се врази Твои погибнут, и разыдутся все делающие беззаконие, и вознесется, яко единорога рог мой, и старость моя в еле и мастите. И возре око мое на враги моя, и восстающие на мя лукавнующие услышит ухо мое. Праведник, яко феникс процветет, яко кедр и же в Ливане умножится. Насаждение в дому Господнего, дворик Бога нашего процветут. Еще умножится в старости мастите, и благоприемлюще будут. Да возвестят, яко прав Господь Бог наш, и несть неправды в нем. Господь, воцарися, в лепоту облечися, облечися, Господь, в силу и припоясася, ибо утверди вселенную, я же не подвижется, готов престол Твой от толи, от века Ты иси, воздвигоша реки, Господи, воздвигоша реки, гласы Своя, возмут реки сотрения Своя от гласов вод многих, дивны высоты морские, дивен высоких Господь. Сведение Твое, уверившееся зело, дому Твоему подобает святыня Господи в долготу дни. Бог отмщений, Господь, Бог отмщений не обвинулся есть. Вознесися, судя земли, воздашь воздаяние гордым. Доколе грешницы, Господи, доколе грешницы восхвалятся, провещают и возглаголют неправду, возглаголют все делающие беззаконие. Люди Твоя, Господи, смириша, и достояние Твое озлобиша, вдовицу и сира умориша, и пришельца убиша, и реша не узрит Господь, ниже уразумеет Бог Иаков. Разумейте же безумнее в людях, и буи некогда умудритеся. Насаждей ухо не слышит ли, или создавай око не смотряет ли, наказуя язык и не обличит ли, учай человека разуму. Господь весть помышление человеческое, яко суть суетна. Блажен человек его же, аще накажешь и Господи, и от закона Твоего научишь его. Укротите его от дней лютых, донде же изрыться грешному яма. Яко не отринет Господь людей своих, и достояния своего не оставит. Донде же правда обратится на суд, и держащиеся и я все праве сердцем. кто восстанет ми на лукавнующие, или кто спредстанет ми на делающие беззаконие. Аще не Господь помогал бы ми, в мале вселилась бы ва душа моя. Аще глаголах подвижися нога моя, милость Твоя, Господи, помогаши ми. По множеству болезней моих в сердце моем, утешение Твоя возвеселиша душу мою. Да не прибудет Тебе престол беззакония, созидая и трудно повеление. Уловят на душу праведничу и кровь неповинную осудят. И бысть мне, Господь, в прибежище, и Бог мой, в помощь упованию моего. И воздаст им Господь беззаконие их, и по лукавствию их погубит я, Господь Бог. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Придите, возрадуемся, Господи, и воскликнем Богу Спасителю нашему, предварим лице Его в исповедании и во псалмех воскликнем Ему, яко Бог вели Господи, Царь вели по всей земли, яко в руце Его все концы земли и высоты гор Того суть, яко Того есть море и той сотворие, и сушу руце Его создасте. Придите, поклонимся и преподем Ему, и восплачемся пред Господем, сотворшим нас, яко то есть Бог наш, и мы люди, пажити Его, и овцы руки Его. Днесь аще глас Его услышите, не ожесточите сердец ваших, яко в прогневании, в одни искушения в пустыне. Вон же искусиша мя отцы ваши, искусиша мя и видиша дела моя. 40 лет негодовах рода того и рех, присно заблуждают сердцем, ти же не познаши путей моих. Яко клягся во гневе моем, аще вниду в покой мой. Воспойте, Господеви, песнь новую, воспойте, Господеви, вся земля. Воспойте, Господеви, благословите имя Его, благовестите день о дне спасения Его, возвестите во языцах славу Его, во всех людях чудеса Его. Яко вели Господи, хвален зело, страшен есть над всеми боги. Яко все Божий язык бесови, Господь же небеса сотвори. Исповедание и красота пред Ним, святыня и великолепие восвятили Его. Принесите, Господи, в Отечестве язык, принесите, Господи, в славу и честь, принесите, Господи, в славу имени Его, возьмите жертвы и входите во дворы Его, поклонитесь, Господи, во дворе святим Его, да подвижется от лица Его вся земля. Рците во языцах, яко Господь воцарися, ибо исправи вселенную, я же не подвижется, судит людям правостью. Да возвеселятся небеса и радуется земля, да подвижется море и исполнение его, возрадуются поля и вся яжи на них. Тогда возрадуется вся древа дубравная от лица Господня, яко грядет судите земли, судите вселенней в правду и людям истинную Своею. Господь воцарися, да радуется земля, да веселятся острови мнози, облак и мрак окрест Его, правда и судьба исправления престола Его. Огнь пред Ним предыдет и попалит окрест враги Его, освятиша молния Его вселенную, види и подвижися земля, горы яко воск растаяша от лица Господня, от лица Господа всея земли, возвестиша небеса правду Его, и видиша все люди и славу Его, да постыдятся все кланящиеся истуканным, хвалящиеся у идолих своих, поклонитеся Ему все ангели Его. Слыша и возвеселися, Сион, и возрадовавшись от чери иудейские, суде, братья Твоих, Господи, яко Ты, Господь, вышний над всею землею, зело превознеслся и си над всеми боги, любящие Господа, ненавидите злая, хранит Господь души преподобных Своих, из руки грешничей избавит я, свет воссия праведнику и правым сердцем веселье. Веселитесь, праведней, о Господи, и исповедайте память святыни Его. Слава Отцу и Сыну!

Аминь. Воспойте Господи ве песнь новую, яко дивно сотвори Господь. Спаси Его десница Его и мышца святая Его. Сказа Господь спасение Свое, пред языки откры правду Свою. Помяну милость Свою Иакову и истину Свою дому Израилеву. Видишь о все концы земли спасение Бога нашего. Воскликните Бога ве вся земля, воспойте и радуйтесь, и пойте. Пойте, Господи, ве в гуслях и гласе псаломсти, в трубах кованых и гласом трубы роженой, вострубите пред Царем Господем, да подвижется море и исполнение Его, вселенной и все живущие на ней. Реки восплещут рукою вкупе, горы возрадуются от лица Господня, яко грядет, яко идет, судите земли, судите вселенней в правду и людям правостию. Господь воцарися, да гневаются люди, сидяй на херувимих, да подвижется земля. Господь всего невелик и высок есть над всеми людьми, да исповедится имени Твоему великому, яко страшное свято есть. И честь царева суд любит, Ты уготовил еси правоты, суды правды во Иакове Ты сотворил еси. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию ногу Его, яко свято есть. Моисей и Аарон во Иерех Его, и Самуил, призывающих имя Его, призывах у Господа, и той послушаше и. В столпе облачне глаголаше к ним, яко охраняху сведение Его и повеление Его, яже даде им. Господи Боже наш, Ты послушал иси их, Боже, Ты милостив бывал иси им, и мщая на вся начинание их. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь в горе святей Его, яко свят Господь Бог наш. Воскликните Бога ве вся земля, работайте Господи ве в веселье, внидите пред Ним в радости. Уведите, яко Господь Той есть Бог наш, Той сотвори нас, а не мы. Мы же люди Его и овцы пажите Его. Внидите во врата Его, во исповедании, во дворы Его, в пениях. Исповедайтеся Ему, хвалите имя Его, яко благ Господь, век милость Его, и даже до рода и рода истины Его. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочне, когда приидешь и ко мне, прихождах не злобие сердца моего посреди дома моего, не предлагах пред очима моима вещь законопреступную, творящие преступления возненавидях. Не прильпе мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, оклеветающего тай искреннего своего сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем сим не ядях. Очи мои на верной земли посаждать я со мною, ходя и по пути непорочную сейми служаши, не живяши посреди дома моего творяй гордыню, глаголя неправедное не исправляши пред очима моима. Во утре избивах вся грешная земли, еже потребите от града Господня вся делающая беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

Господи, святый и живышних живый, и всевидящим Твоим оком презирая на всю тварь, Тебе преклонихом вою души и телесе, и Тебе молимся, святый святых. Простри руку Твою невидимую от святаго жилища Твоего и благослови вся ныне. Ящи, что к Тебе согрешихом волею и неволею, тяко благо человека любез Бог прости, даруя и нам и мирная благая Твоя. Твое бо есть, еже миловать и спасать, и Боже наш, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, услыши молитву мою, и вопль мой к Тебе да приидет. Не отврати лица Твоего от меня, вон же аще день скорблю, преклони ко мне ухо Твое. Вон же аще день призову Тебя, скоро услыши мя. Яко исчезоше, яко дым дни мои, и кости моя, яко сушила, сосхошася. Уязвен бых, яко трава, и изше сердце мое, яко забых снести хлеб мой. От гласа воздыхания моего прильпе кость моя, плоти моей. Уподобихся неясыти пустыни, бых, яко ночны в ранны нырящи. Бдех и бых,

Здесь людям вкупе и царем, где же работать и Господи, отвечай ему на пути крепости Его, умоление дней моих возвести ми. Не возведи меня в преполовине дней моих, вроде родов лета Твоя. В началях Ты, Господи, землю основал еси, и дела руку Твоею суть небеса. Та погибнут, Ты же пребываешь, и вся яко реза обетшают, и яко одежду свиешь, и я и изменятся. Ты же той жди еси, и лето Твоя не скудеют, сынови раб Твоих вселятся, и семьи их вовеки справятся. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благие желания Твои обновиться, як орля юность Твоя. Творяй милостыни, Господь, и судьбу всем обидимым, сказа пути Своя Моисееву, сыновом Израилевым, хотение Своя. Щедрый милостив Господь, долготерпеливый, многомилостив, не до конца прогневается, не живо век враждует. Не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам. Яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его. Елико отстоят востоцы от запад, удалил есть от нас беззаконие наше. Яко же щедрый Отец Сына, ущедрый Господь боящихся Его. Яко той позна создание наше, помяну яко персти смы. Человек, яко трава дни его, яко цвет цельный, так отцветет. Яко дух пройди в нем и не будет, и не познает к тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небесе уготова престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости, утворящие Слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычество Его, благослови душе моя Господа.

Господи, святый и живышник живый, и всевидящим Твоим оком презирая на всю тварь, Тебе преклонихом вою души и телесе, и Тебе молимся, святый святых. Простри руку Твою невидимую от святаго жилища Твоего и благослови вся ныне. Яще, что к Тебе согрешихом волею и неволею, тяко благи человека любец Бог, прости, даруя и нам и мирная благая Твоя. Твое бо есть, еже миловать и спасать, и Боже наш, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Господи, услыши молитву мою, и вопль мой к Тебе да приидет. Не отврати лица Твоего от меня, вон же аще день скорблю, преклони ко мне ухо Твое. Вон же аще день призову Тебя, скоро услыши мя. Яко исчезоше, яко дым, дни мои, и кости мои, яко сушила, сосхошася. Уязвен бых, яко трава, и изше сердце мое, яко забых снести хлеб мой. От гласа воздыхания моего прильпе кость моя, плоти моей. Уподобихся неясыти пустыни, бых, яко ночные вранны нырящи. Бдех и бых, яко птица, особящаяся на зде. Весь день по ношаху мивразимый, и хвалящий имя мною кляняхуся. За ней пепел, яко хлеб ядях, и питье мое с плачем растворях. От лица гнева Твоего и ярости Твоей я, яко вознес, низвергл мя си. Дни мои, яко сень уклонишеся, и аз, яко сень на исход. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память Твоя в роды род. Ты воскрес, ущедриши Сиона, яко время ущедрите его, яко прииде время. Яко благоволишь раби Твои, камени Его и персти Его ущедрят, и убоятся языцы имени Господня, и все цари земсти, и славы Твоей. Яко созиждет Господь Сиона, и явится во славе Своей, презре на молитву смиренных и уничижи моления их, да напишется сие в род ин, и люди зиждями восхвалят Господа. Яко приниче с высоты святые свои я, Господь с небеси на землю презре, услышите воздыхание окованных, разрешите сыну умершвленных, возвестите в Сионе имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме, внегда собрать.

Благослови душе моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился еси зело, в исповедание и велилепоту облеклся еси, одеяйся светом, яко ризою, простирая небо, яко кожу, покрывая водами превыспренняя своя, полагая облаки на восхождение свое, ходяй на крылу ветреню, творяй ангелы свои духи и слуги своя пламень огненный, основая землю на тверди я, не преклониться в век века. Бездна, яко риза одеяния я, на горах станут воды, от запрещения Твоего побегнут, от гласа грома Твоего боятся. Восходят горы и нисходят поля, вместо еже основал еси им. Предел положил еси, его же не прейдут, ниже обратятся покрыть землю. Посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды, напояются звери сильные, ждут анагрев жажду свою. На тых птицы небесные привитают, от среды камени отдадят глаз, напояя горы от превыспренних своих, от плододел твоих насытится земля. Прозябая траву скотом и злак на службу человеком, извести хлеб от земли. И вино веселит сердце человека, умастите лица елеем, и хлеб сердце человека укрепит. Насытятся древа польская, кедры ливанские, их же еси насадил. Там у птицы вогнездятся, и родиво жилище предводительствует ими. Горы высокие еленем, камень прибежище заяцем. Сотворил есть луну во времена, солнце позна запад свой. Положил еси тьму и бысть ночь, в ней же пройдут все звери и дубравни. С кем не рыкающие восхитите и взыскать от Бога пищу себе. Воссея солнце и собравшися и в ложах своих лягут. Изыдет человек на дело свое и на делание свое до вечера. Яко возвеличишься дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси. Исполнися земля тварь.

Славою змей сей его же создалось и ругатися ему. Всяк тебе чаю дать у пищи им во благо время, давшу тебе им соберут, отвершу тебе руку, всяческое исполнится благости. Отвращу же тебе лице возметутся, от имиши дух их исчезнут и в персть свою возвратятся. После же духа твоего и созиждутся, и обновиши лице земли. Будет слава Господня во веки, возвеселится Господь о делях своих. Презирая на землю и творяю трястися, прикасаясь горам и дымятся. Воспою Господи в животе моем, пою Богу моему, донде же есть. Да усладится ему беседа моя, аз возвеселился о Господе. Да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, яко же не быть и им. Благослови душе моя Господа.

Аминь. Исповедуйтеся Господе и призывайте имя Его, возвестите во языцах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведите вся чудеса Его, хвалитеся о имени святим Его, да возвеселится сердце ищущее Господа, в защите Господа и утвердитеся в защите лица Его воину. Помяните чудеса Его, я же сотвори, чудеса Его и судьбы уст Его. Семя Авраам ли раби Его, сынови Иаков ли избранни Его, той Господь Бог наш по всей земле судьбы Его. Помяну век завет Свой, слово еже заповедав тысячи родов, еже завеща Аврааму и клятву свою Исааку, и поставию Иакову в повеление и Израилю в завет вечен глаголя, Тебе дам землю Хананию, уже достояние вашего. Внегда быть им малым числом, малейшим и пришельцем в ней. И прийдешь от языка в язык, и от царствия в люди ины, не оставя человека, обидите их и обличи о них цари. Не прикасайтесь помазанным моим, и во пророцах моих не лукавнуйте. И призва глад на землю, всякое утверждение хлебное сотры. Посла пред ними человека, в раба продан бысть Иосиф. Смириша во оковах нозе Его, железо пройде душа Его, донде же прииде Слово Его, Слово Господне разже Его, посла царь и разреши Его, князь людей и остави Его, постави Его Господина дому своему и князя всему стяжанию своему, наказати князя Его, яко себе и старца Его умудрите, и вниди Израиль во Египет, и Иаков пришельствовав в землю Хамову, и возрасти люди свое зело, и укрепи я паче врагов их, преврати сердце их, возненавидите люди Его, лесть сотворите в рабех Его. Посла Моисея, раба своего, Аарона Его же избра себе, положи в них словеса знамений своих и чудес своих в земли Хамове, посла тьму и помрачи, яко приогорчиша словеса Его, приложи воды их в кровь и измори рыбы их, в скипе земля их жабами, в сокровищницах царей их, речей придоша песи и мухи, из книпы во вся пределы их, положи дожди их грады, огонь попаляющий земли их, и порази винограды их, и смоку их, и сотры всякое древо предел их, речей и придоша прузии, гусеницы, им же небе числа, и снедоша всякую траву в земли их, и поедоша всяк плод земли их, и порази всякого первенца в земли их, начаток всякого труда их, и изведе я сребром и златом, и небе в коленах их боляй. Возвеселися Египет во исхождении их, яко на поде страх их наня. Распростре облак в покров им, и огонь еже просветите им ночью. Просиша и придоша крастили и хлеба небесного насытия. Разверзи камень и потекоша воды, потекоша в безводных реки, яко помяну слово святое свое, еже к Аврааму, рабу своему, и изведе люди своя в радости, и избранные своя в веселье, и даде им страны язык, и труды людей наследовавшим, якуда сохранят оправдание Его из

Благодарим Тебя, Господи Боже наш, спасение наших, яко вся Твоишего благодеяния жизни нашей, яко упокоил еси нас в пришедшем ночном времени и воздвигл еси нас от ложей наших, и поставил еси нас в поклонение честного и славного имени Твоего. Тем же молимся Тебе, Господи, дай нам благодать и сил, да исподобимся Тебе петь и разумно, и молитесь и непрестанно, и вынук Тебе зреть и Спасителю и Благодетелю наших душ, страхами и трепетом свое спасение действующее. Услыши, увы, помилуй, благоутробни нас, сокруши под ноги наши невидимые ратники и враги. Прими я же по силе наше благодарение, дай нам благодать и силы во отверзение уст наших и научи нас оправданием Твоим. Яко что помолимся, яко же подобает невемы. Аще не Ты, Господи, Духом Твоим святым наставишены. Аще же что согрешихом, даже до настоящего часа, словом или делом или помышлением, волею или неволею, ослаби, остави, прости. Аще бы беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит. Яко у Тебя очищение есть, у Тебя избавление. Ты еси един свят, помощник крепкий и защититель жизни нашей. И Тебя благословим во все веки. Аминь. Исповедайтеся, Господи, ви яко благ, яко век милость Его. Кто возглаголит силы Господни, слышен и сотворит вся хвалы Его. Блаженни хранящие суд и творящие правду во всякое время. Помяни нас, Господи, во благоволении людей Твоих. Посети нас спасением Твоим, видите во благости избранное Твоя. Возвеселитеся в веселье языка Твоего, хвалитеся с достоянием Твоим. Согрешихом со отцы нашими, беззаконовахом, неправдовахом, отцы наши в Египте, не разумеша чудес Твоих, не помянуша множество милости Твоя, и приогорчиша восходящих в Черное море, и спаси их имени Своего ради сказать и силу Свою, и запрети черному

остужающее им ни един от них избысть, и вера ваша славеси Его, и воспеша хвалу Его, ускориша, забыша дела Его, не стерпеша совета Его, и похотеши желанию в пустыне, и искусиша Бога в безводней, и даде им прошение их, посла сытость в души их, и прогневаша Моисея в стану Аарона святого Господня, отвердися земля и пожри Дафана, и покры на сонмище Аверона, и разжейся огонь в сонме их, пламень попали грешники, и сотвориша тельца в Хариве, и поклонишася истуканному, и измениша славу Его в подобие тельца, едущего траву, и забыша Бога, спасающего их, сотворшего велие в Египте, чудеса в земле Хамове, страшные в море Черне, и речей потребите их, аще небы Моисей, избранный Его, стал в сокрушении пред Ним, возвратите ярость Его, да не погубит их, и уничижиша землю желанную, не яша веру славеси Его, и поропташа вселений их своих, не услышаша гласа Господня, и воздвижи руку свою на нян, не зложите я в пустыне, и не зложите семя их во языцах, и расточите я в страны, и причастишася Вельфи гору, и снедоже жертвы мертвых, и раздражиша Его в начинаниях своих, и умножися в них падение, и ставь и не ес, и умилостиви, и преста сечь, и вменися Ему в правду, в род и род до века». И прогневаша Его на воде пререкания, и озлоблен бысть Моисей их ради, яко преогорчиша дух Его и разумство устного своима, не потребиша язык, и яже речи Господь им, и смесишася во языцах, и навыкоша делом их, и поработаша истуканным их, и бысть им в соблазн, и пожроша сыны своя и чери своя бесовум, и прольяша кровь неповинную, кровь сынов своих и чери, яже пожроша истуканным ханаанским, и убиенна бы земля их кровьми, и осквернися в делях их, и соблудиша в начинаниях своих, и разгневася яростью Господь на люди своя, и омерзи достояние свое, и предадея в руки врагов, и обладаша ими ненавидящие их, и стужиша им врази их, и смиришася под руками их, множицую избави я, ти же преогорчиша Его советом своим, и смиришася в беззакониях своих, и види Господь в нигда скорбете им, в нигда услышаше моление их, и помяну завет свой, и раскаяся по множеству милости своей я, и даде я в щедроты пред всеми пленившими я, спасины, Господи Боже наши, соберины от язык, исповедайтеся имени Твоему святому, хвалитеся во хвале Твоей. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века, и рекут все люди, буди, буди. Слава Отцу и Сыну и Святому.

веки веков. Аминь. Исповедайтеся, Господи, веко благ, яко век милости Его. Да рекут избавленные Господем, их же избави из руки врага, и от стран собра их от востока, запад и севера и моря, заблудиша в пустыне безводней, пути града обительного не обретоша, алчущая и жаждущая душа их в них исчези, и возваша ко Господу, в них да скорбите им, и от нужд их избави я, и настави я на путь прав, в нити во град обительный, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, як Он насытил есть душу тщу и душу алчущую исполни благ, сидящие во тьме сине смертней, окованные нищетою и железом, яко приогорчиша словеса Божия и совет Вышнего раздражиша, и смирися в трудех сердце их, и изнемогоша, и небе помогая, и воззваша ко Господу, в них да скорбите им, и от нужд их спасея, и изведе я из тьмы, и сине смертные, и узы их растерза, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, яко сокруши врата медная и вереи железные сломи, восприят я от пути беззакония их, беззаконий бо ради своих смиришася, всякого брашна вознушася душа их и приближишася до врат смертных, и воззваша ко Господу, в них да скорбите им и от нужд их спасея. Посла Слово Свое и исцели я, и избави я от растлений их, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, и да пожрут Ему жертву хвалы, и да возвестят дела Его в радости, сходящие в море в кораблях, творящие делания в водах многих, ти видишь дела Господни и чудеса Его во глубине, речей ста дух бурен, и вознесошася волны Его, восходят до небес и нисходят до бездн, душа их в злых таяше, смятошася, подвигошася, яко пьяный, и вся мудрость их поглощена бысть, и воззваша ко Господу, в них да скорбите им, и от нужд их изведе я, и повели бури, и став тишину, и умолкоша волны Его, и возвеселишася, яко умолкоша, и настави я в пристанище хотения своего, да исповедятся Господи ве милости Его и чудеса Его сыновом человеческим, да вознесут Его в церкви людстей, и на седалище старец восхвалят Его, положил есть реки в пустыню, и исходящая водна в жажду, землю плодоносную в сланость от злобы живущих на ней, положил есть пустыню во езера водная, и землю безводную во исходящая водная, и насели там алчущие, и составишь ограды обительные, и насеешь осела, и насадишь винограды, и сотворишь плод житен, и благослови я, и умножишься зело, и скоты их не умали, и умалишься, и озлобишься от скорби золы болезни, излияся уничижение на князи их, и облазни я по непроходней, а не по пути, и поможу Богу от нищеты, и положи яко овцы отечествия, узрят правие и возвеселятся, и всякое беззаконие заградит уста своя, кто премудр и сохранит сия, и уразумеют милости Господни.

Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. Восстанет слава моя, восстанет псалтирию и гусли, восстану рано. Исповемся тебе в людях, Господи, пою тебе во языцах. Яко велия верху небес, милость Твоя, и до облак истина Твоя. Вознесися на небеса, Боже, и по всей земле слава Твоя. Якуда избавятся возлюбленные Твои, спаси десницею Твоей и услыши мя. Бог возглагола во святием Своем, вознесуся и разделюся к Ему, и удоль сели не размерю. Мой есть Галаад, и мой есть Манасий, и Ефрем заступление главы моей я, Иуда царь мой. Моав кануб упования моего, найду мею наложу сапог мой, мне и на племеннице покоришася. Кто уведет мя в ограды граждения, или кто наставит мя да и думей? Не ты ли, Боже, отриновый нас, и не изыдешь и, Боже, в силах наших? Дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческое. О Боже, сотворим силу, и той уничижит враги наша. Боже, хвалы мои, я не примолчи, яко уста грешнича и уста льстивого на мя отверзошася. Глаголоша на мя языком льстивым, и словесы ненавистными обыдоша мя, и брашася со мною туни. Вместо еже любите мя болгаху мя, аз же молякся. И положиша на мя злая за благая, и ненависть за возлюбление мое. Постави на него грешника, и дьявол достанет одесную его. Внегда судитеся ему, да изыдет осужден, и молитва его да будет в грех. Да будут дни Его мали, и епископство Его да примет ин. Да будут сынови Его сири, и жена Его вдова. Движущиеся да приселятся сынови Его, и воспросят, да изгнаны будут из домов своих. Да взыщет взаимодавец вся елика суть Его, и да восхитят чуждие труды Его. Да не будет Ему заступника, ниже да будет ущедрение сироты Его. Да будут чада Его в погублении, вроде едином да потребится имя Его. Да воспоминется беззаконие Отец Его пред Господем, и грех Матери Его да не очистится. Да будут пред Господем выну, и да потребится от земли память их. За неже не помяну сотворите милость, и погна человека нища и убога, и умиленно сердцем умертвите. И возлюби клятву, и приидет ему, и не восхоти благословений, и удалится от него. И обличайся в клятву, яко в ризу, и в ниде, яко вода во утробу его, и яко елей в кости его. Да будет ему, яко риза, в неуже облачится, и яко пояс им же война поясуется. Сие дело оболгающих мя у Господа, и глаголящих лукавое на душу мою. И Ты, Господи, Господи, сотвори со мною имени ради Твоего, яко благо милость Твоя. Избави меня, яко нищ, и убог есть аз, и сердце мое смятися внутри мене. Яко сень внегда уклонитеся ей, отъякся, стрясохся, яко прузи. Колено мое изнемогоста от поста, и плоть моя изменися еле ради. И азбы их поношения им, видишь мя покрываша главами своими. Помози мне, Господи Боже мой, спаси меня по милости Твоей, и да разумеют, яко рука Твоя сияет, и Господи сотворил и сию. Прокляну Ти, и Ты благословиши, восстающий на мя да постыдятся, раб же Твой возвеселится. Да облекутся оболгающие мя в срамоту, и одеждутся, яко одежду студом своим. Исповемся, Господи, везело усты моими, и посреди многих восхвалю Его. Яко предстать десную Бога, га еже спасти отгонящих душу мою.

Владыка Господи Иисусе Христе, Ты си помощник мой, в руках Твоих есть аз, помози меня, остави меня согрешить к Тебе. Яко заблужден есть, не остави меня последовать воле плоти моей я. Не презри меня, Господи, яко немощен есть. Ты весь и полезный мне, не остави меня погибнуть и грехи моими. Не остави меня, Господи, не отступи от меня, яко к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, яко Ты си Бог мой. Исцели душу мою, яко согреших Ти, спаси меня ради милости Твоей я, яко пред Тобою суть всей стужающими, и не есть мне иное прибежище, токмо Ты, Господи. Да постыдят суба все восстающие на мя и ищущие душу мою, еже потребить ее, яко Ты си един сильный, Господи, во всех, и Твоя есть слава во веки веков. Аминь. Речи Господь Господеве моему, сиди одесную мне, донде же положу враги Твои подножие ног Твоих. Жезл силы послед Ти, Господь от Сиона, и господствуй посреди врагов Твоих. С Тобою начало в день силы Твоей, я во светлостях святых Твоих. Из чрева прежде денницы родих Тя. Клятся Господи, не раскается Ты, Иерей вовек по чину Мелхиседекову. Господь одесную Тебе сокрушил есть в день гнева Своего цари. Судит во языцах, исполнит падение, сокрушит главы на земле многих. От потока на пути пиет, сего ради вознесет главу. Исповимся Тебе, Господи, всем сердцем моим, в совете правых и сон.

Память сотворил есть чудес своих, милостивый щедрый Господь, пищу даде боящимся Его, поменет в век завет свой. Крепость дел своих возвести людям своим, дать им достояние язык. Дела рук Его истинно и суд верный.

начало премудрости, страх Господень, разум же благ всем творящим и, хвала Его пребывает век века. Блажен муж, боясь Господа, в заповедях Его восхоще дело.

Хвалите, отроцы Господа, хвалите имя Господне. Буди имя Господне благословенно отныне и до века. От восток солнца до запад хвально имя Господне. Высок над всеми языки Господь, над небеса и слава Его. Кто, яко Господь Бог наш, на высоких живы и на смиренные презирай, и на небеси и на земли.

Плоды в дом матери чадых веселящуюся. Во исходе Израилеве от Египта, дому Яковля из людей варвар, бысти уде святыни Его, Израиль область Его, море види побеже, Иордан возвратися вспять, горы взыгравшися яковни, и холми яко агнцы овчи. Что ти есть море, яко побегло иси, и тебе Иордане, яко возвратился иси вспять. Горы, яко взыграстися, яко овни, и холми, яко агнцы овчи, от лица Господня подвижася земля, от лица Бога Яковля. Обращаго камень во езера водная, и несекомые во источники водные. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу о милости Твоей и истине Твоей. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их. Бог же наш на небеси, на земли, вся елика восхоте сотвори. И дали язык сребро и злато, дела рук человеческих. Уста ему-то не возглаголют, очи ему-то не узрят, уши ему-то не услышат, ноздри ему-то не обоняют, руцы ему-то не осяжут, нозе ему-то не пойдут, не возгласят гортанью своим. Подобни им да будут творящие я и все надеющиеся на ня. Дом Израилев упова на Господа, помощник и защититель им есть. Дом Аарони упова на Господа, помощник и защититель им есть. Боящиеся Господа уповаши на Господа, помощник и защититель им есть. Господь помянувный благословил есть нас, благословил есть дом Израилев, благословил есть дом Аарони, благословил есть боящиеся Господа, малые с великими. Да приложит Господь на вы и на сыны ваши. Благословенни вы, Господи, ви сотворшему небо и землю. Небо небесе, Господи, ви землю же даде сыновам человеческим. Не мертвые восхвалят тебя, Господи, ниже все нисходящие в ад, но мы живи и благословим Господа отныне и до века. Возлюбих, яко услышит Господь глас моления моего, яко преклони ухо свое мне, и во дни моя призову. Объяша мя болезни смертные, беды адовы обретоша мя, скорби болезнь обретох, и имя Господне призвал. О Господи, избави душу мою, милостив Господи праведен, и Бог наш милует. Храняй, младенцы Господь, смирихся и спаси мя. Обратися, душе мое, в покой Твой, яко Господь благодействоватя, яко изъят душу мою от смерти, очи мои от слез и нозе мои от поползновения. Благоугожду пред Господем во стране живых.

Господи, во всех я же воздадим, чашу спасения приму, и имя Господне призову. Молитвы моя, Господи, ви воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоя, растерзал еси узы моя. Тебе пожру жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитвы моя, Господи, ви воздам пред всеми людьми Его, во дворик дома Господня посреди Тебе Иерусалиме. Хвалите Господа все языцы, похвалите Его все люди, яко утвердися милость Его на нас, истина Господня пребывает вовек. Исповедайтеся Господи в яко благ, яко век милость Его, да речет уба дом Израилев, яко благ, яко век милость Его, да речет уба дом Аарон, яко благ, яко век милость Его, да рекут уба все боящиеся Господа, яко благ, яко век милость Его. От скорби призва Господа и услыша мя в пространство, Господне помощник, не убоюся, что сотворит мне человек. Господне помощник, и аз воззрю на враги моя. Благо есть надейтесь и на Господа, нежели надейтесь и на человека. Благо есть уповать и на Господа, нежели уповать и на князей. Си языце бы душа мя именем Господним противлякся им. Обышедшая бы душа мя именем Господним противлякся им. Абы душа мя, яко пчелы соты, разгоревшаяся, яко огню в тернии, именем Господним противлякся им. Отриновен превратихся пасти, Господь прият мя, крепость моя и пение мое, Господь, и бысть мне во спасение. Глаз радости и спасения вселенних праведных, десница Господня сотвори силу. Десница Господня вознесе мя, десница Господня сотвори силу. Не умру, но жив буду, и повем дела Господня. Наказуя наказами Господь, смерти же не предаде мя. Отверзите мне врата правды, вшед в ня исповемся Господи. Сия врата Господня, праведни внидут в ня. Исповемся Тебе, яко услышал мя иси, был иси мне во спасение. Камень негоже не брегоша зиждущий сей, бысть во главу угла от Господа бысть сей, и есть дивен во очи всех наших. Сей день негоже сотвори Господь, возрадуемся, возвеселимся вонь. О Господи, спаси же, о Господи, поспеши же, благословен гряды во имя Господне, благословихом вы из дому Господня. Бог Господи, явися нам, составите праздник во учащающихся дорог алтаревых. Бог мой, иси ты, и исповемся тебе, Бог мой, иси ты, и вознесу тебя. Исповемся тебе, яко услышал меня иси, был иси мне во спасение. Исповедайтеся, Господи, веку благ, яку век милость Его.

Господи, святый, вышних живый и всевидящим Твоим оком презирая на всю тварь, Тебе преклоняем выю души и теле сей, Тебе молимся, святые святых. Прости руку Твою невидимую от святого жилища Твоего и благослови вся ныне. И прости нам всякое согрешение, вольное же и невольное, словом или делом. Даруй нам, Господи, умиление, даруй слезы духовные от души в очищении многих наших грехов. Даруй велию Твою милость на мир Твой и на ныне достойные рабы Твоя. Яко благословенное и препрославлено есть имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Блаженны непорочные в путь ходящие в законе Господне, блаженны испытающие сведения Его, всем сердцем взыщут Его, не делающий бо беззакония в путях Его ходиша, Ты заповедал иси заповеди Твоя сохраните зело, дабы исправились о пути Ему и сохраните оправдание Твоя. Тогда не постыжусь внегда презреть ими на все заповеди Твоя. Исповемся Тебе в правости сердца, внегда научите меся судьбам правды Твоей я. Оправдание Твое сохраню, не остави меня до зела. В часом исправит юнейший путь свой, внегда сохраните словеса Твоя. Всем сердцем моим взысках Тебе, не отрени меня от заповедей Твоих. В сердце моим скрых словеса Твоя, я куда не согрешу Тебе. Благословенный Господи, научи меня оправданием Твоим. Устнам моим возвестихся судьбы уст Твоих, на пути сведений Твоих насладихся, яко во всяком богатстве, в заповедях Твоих поглумлюся и уразумею пути Твоя, в оправданиях Твоих поучуся, не забуду словес Твоих, воздашь рабу Твоему живимое, сохраню словеса Твоя, открой очи мои и уразумею чудеса от закона Твоего, пришлец аз есмь на земле, не скрый от меня заповеди Твоя. Возлюби, душа моя, возжелайте судьбы Твоя на всякое время. Запретилось гордым, проклятие уклоняющиеся от заповедей Твоих. Вот имей от меня понос и уничижение, як у сведений Твоих взысках. Ибо седоша князей на мя клеветах, ураб же Твой глумляшися во оправданиях Твоих. Ибо сведение Твое поучение мое есть и совете мое оправдание Твоя. Прильпе земли душа моя, живими по словеси Твоему. Пути моя возвести их и услышал меня иси, научи меня оправданием Твоим. Путь оправданий Твоих вразуми мне и поглумлюся в чудесах Твоих. Воздрима душа моя от уныния, утверди меня в слове всех Твоих. Путь неправды отстави от меня и законом Твоим помилуй меня. Путь истины изволих и судьбы Твоя не забыв. Прилепихся сведением Твоим, Господи, не посрами меня. Путь заповедей Твоих текох, егда расширилось и сердце мое. Законоположи мне, Господи, путь оправданий Твоих, и взыщу и выну. Вразуми меня и испытаю закон Твой, и сохраню и всем сердцем моим. Настави меня на стезю заповедей Твоих, яко ту и восхотел. Преклони сердце мое во сведение Твое, а не в лихоимство. Отврати очи мои, еже не видите суеты, в пути Твоим живи меня. Постави рабу Твоему слово Твое в страх Твой, отыми поношение мое, еже не пщевах, яко судьбы Твоя благи. Все возжелах заповеди Твоя, в правде Твоей живи меня. И да приидет на мя милость Твоя, Господи, спасение Твое по словеси Твоему. И отвещаю поношающим мне слово, яко уповах на словеса Твоя. И не отыми от уст моих словесе истинно дозела, яко на судьбы Твоя уповах. И сохраню закон Твой выну веки и век века. И хождах в широте, яко заповеди Твоя взысках, и глаголах о сведениях Твоих пред царей не стыдякся, и поучахся в заповедях Твоих, я же возлюбих зело, и воздвигох руцы моих заповедям Твоим, я же возлюбих и глумлякся в оправданиях Твоих. Помяни словеса Твоя рабу Твоему, и же упование дал мне си. То мя утеши во смирении моем, яко слава Твое живи мя. Горди законопреступоваху дозела, от закона же Твоего не уклонихся. Помянук судьбы Твоя от века, Господи, и утешихся. Печаль прият мя от грешника, оставляющих закон Твой. Пет обяху мне оправдание Твоя на месте пришествия моего.
помянув наше имя Твое, Господи, и сохранив закон Твой. Сей бысть мне, яко оправдание Твое изысках, часть моя еси, Господи, рек сохраните закон Твой. Помолихся лицу Твоему всем сердцем моим, помилуй меня по словеси Твоему. Помыслих пути Твоя и возвратих нозе моего сведения Твоя. Уготовися и не смутихся, сохраните заповеди Твоя. Уже грешник, обязавшийся мне из закона Твоего, не забыл. Полунощи в остах исповедайтесь о Тебе, о судьбах правды Твоей я. Причастник аз есть всем боящимся Тебе и хранящим заповеди Твоя. Милости Твоей я, Господи, исполн земля, оправданием Твоим научи имя. Благо сотворилось и с рабом Твоим, Господи, по словеси Твоему. Благости и наказанию и разуму научи меня, яко заповедям Твоим веровал. Прежде даже не смирите меся, аз прегреших, всего ради слова Твое сохраних. Благости Ты, Господи, и благостью Твоей научи меня оправданием Твоим. Умножися на мя неправда гордых, аз же всем сердцем им испытаю заповеди Твоя. Усырися, яко млеко сердце их, аз же закону Твоему поучися. Благо мне, яко смирил Мессия, яко да научусь оправданием Твоим. Благ мне закон уст Твоих, паче тысяч злата и серебра.

Руцы Твои сотворись Тимя и создасть Тимя, вразуми имя и научуся заповедям Твоим. Боящиеся Тебе узрят Мя и возвеселятся, яко на словеса Твоя уповах. Разуме, Господи, яко правда судьбы Твоя, и воистину смирил Мя и си. Буди же милость Твоя, да утешит Мя по словесе Твоему рабу Твоему. Да придут мне щедроты Твоя, и жив буду, яко закон Твой по учению мое есть. Да постыдятся гордие, яко неправедно беззаконного шанамя, алже поглумлюся в заповедях Твоих. Да обратят мя боящиеся Тебе и видящие сведения Твоя. Буди сердце мое непорочно в оправдании их Твоих, ягода не постыжуся. Исчезает во спасение Твоя душа моя на словеса Твоя уповах. Исчезоша очи мои слово Твое глаголющее, когда утешишь имя. За небо их, яко мех на слане, оправданий Твоих не забыл. Калика есть дни раба Твоего, когда сотворишь имя отгоняющих мя суд. Поведаши мне законопреступницы глумление, но не яко закон Твой, Господи. Вся заповеди Твоя истина, неправедно погнаши мя, помози ми. В мале не скончаши мя не на земли, алже не оставих заповеди Твоих. По милости Твоей живи мя и сохраню сведения уст Твоих. Вовек, Господи, слава Твоя пребывает на небеси, в роды род истина Твоя основалась и землю и пребывает. Учинением Твоим пребывает день, яко всяческая работа на Тебе. Яко аще бы не закон Твой по учению мое был, тогда оба погибл бы их во смирении моем. Вовек не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил мя си. Твой есть а спаси мя, яко оправданий Твоих взыскал. Мене ж даша грешницы погубить имя, сведение Твое разуме. Всякие кончины видях конец, широка заповеди Твое зело. Коль возлюбих закон Твой, Господи, весь день поучение мое есть. Паче враг моих умудрил мя си заповедью Твоей, яко век моя есть. Паче всех учащих мя разумех, яко сведение Твое поучение мое есть. Паче старец разумех, яко заповеди Твоя взыскал. А от всякого пути лукаво возбраних ногам моим, яко да сохраню словеса Твоя. От судеб Твоих не уклонихся, яко Ты законоположил мя и си. Кой сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устом моим. От заповедей Твоих разумех, сего ради возненавидих всяк путь неправды. Светильник ногам моим, а закон Твой и свет стезям моим. Клякся и постави, сохраните судьбы правды Твоей я. Смирися до зела, Господи, живи мя по словеси Твоему. Вольная уст мои, благоволи же, Господи, и судьбам Твоим научи мя. Душа моя в руку Твоею выину, и закона Твоего не забых. Положишь о грешнице сеть мне, и от заповеди Твоих не заблудих. Наследовах сведения Твоя вовек, яко радование сердца моего суть. Преклоних сердце мое сотворите оправдание Твое век за воздаяние. Законопреступные возненавидих, закон же Твой возлюбих. Помощник мой, заступник мой, се Ты на словеса Твоя уповал. Уклонитесь от меня, лукавнующие, и испытаю заповеди Бога моего. Заступи меня по словеси Твоему, и жив буду, и не посрами меня отчаяния моего. Помози мне, и спасуся, и поучуся в оправданиях Твоих воину. Уничижилась и вся отступающая от оправданиях Твоих, яко неправедное помышление их. Приступающие не пчела, вся грешная земли, сего ради возлюбих сведения Твоя. Пригвозди страху Твоему плоти моя, от судебы Твоих убоякся. Сотвори суд и правду, не предашь меня обидящим мя. Восприими раба Твоего во благо, да не оклеветают меня гордии. Очи мои, исчезости во спасение Твое, в слово правды Твое я. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей и оправданием Твоим научи мя. Раб Твой есть маз, вразуми мя и увим сведения Твоя. Время сотворите, Господи, ви, разориша закон Твой, сего ради возлюбих заповеди Твоя, паче злата и топазия. Сего ради ко всем заповедям Твоим направлякся, всяк путь неправды возненавидях. Дивно сведение Твоя, сего ради испытая, душа моя. Явление словес Твоих просвещает и вразумляет младенцы. Уста мои отверзох и привлекох дух, яко

посудолюбящих имя Твое, стопы мои направи по словесии Твоему, и да не обладают мною всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческих, я и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим. Исходящая во дна из ведости, очи мои, понеже не сохрани закона Твоего. Праведен еси, Господи, и праве суди Твои, заповедал еси правду сведения Твоя и истину зело. И стаяла мя есть ревность Твоя, яко забыша словеса Твоя врази мои. Разжена слово Твое зело, и раб Твой возлюбие. Юнейший аз есть, и уничижай на оправданий Твоих не забыв. Правда Твоя, правда вовеки, закон Твой истина. Скорби и нужды обретовши мя, заповеди Твоя поучение мое. Правда сведения Твоя вовек, вразуми мя и жив буду. Возвах всем сердцем моим услыши мя, Господи, оправдание Твоя взыщу. Возвах Ти, спаси мя и сохраню сведения Твоя. Предварих в безгодии, возвах на словеса Твоя уповал. Предваристи очи мои ко утру, поучитесь о словесем Твоим. Глас мой услыши, Господи, по милости Твоей, по судьбе Твоей живи мя. Приближишися гонящими беззаконием, от закона же Твоего удалишися. Близится Ты, Господи, и все пути Твои истина. Из первопознах от сведений Твоих, яко век основал я еси. Вижь смирение мое и изми мя, яко закона Твоего не забыв. Суди суд мой и избави мя, словеси ради Твоего живи мя. Далече от грешник спасения, яко оправданий Твоих не взыскаша. Щедроты Твои многие, Господи, по судьбе Твоей живи мя. Мнозе изгоняющие мя и стужающие мя, от сведений Твоих не уклонихся. Видях неразумевающие и истаях, яко словес Твоих не сохраниша. Вижде, яко заповеди Твоя возлюби, Господи, по милости Твоей живи мя. Начало словес Твоих истинное, вовек вся судьбы правды Твоей я. Князи погнаши мя от уня и от словес Твоих убояся сердце мое. Возрадуюся за словесех Твоих, яко обретая и корысть многу. Неправду возненавидях и омерзих, закон же Твой возлюбих. Седмирицу и днем хвалих Тя о судьбах правды Твоей я. Мир много любящим закон Твой, нестим соблазна. Чаях спасения Твоего, Господи, и заповеди Твоя возлюбих.

Твоя. Время сотворите, Господи, ви, разориша закон Твой, сего ради возлюби к заповеди Твоя, паче злата и топазия. Сего ради ко всем заповедям Твоим направлякся, всяк путь неправды возненавидя. Дивно сведение Твоя, сего ради испытая, душа моя. Явление словес Твоих просвещает и вразумляет младенцы. Уста мои отверзох и привлекох дух, яко за...

Я посуду любящих имя Твое, стопы мои направи по словеси Твоему, и да не обладают мною всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческие, и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим. Исходящая во дна из ведости, очи мои, понеже не сохрани закона Твоего. Праведен еси, Господи, и праве суди Твои, заповедал еси правду сведения Твоя и истину зело. И стаяла ми есть ревность Твоя, яко забыша словеса Твоя вразимые. Разжена слово Твое зело, и раб Твой возлюбие. Юнейший аз есть, и уничижай на оправданиях Твоих не забыв. Правда Твоя, правда вовеки, закон Твой истина. Скорби и нужды обретовшими, а заповеди Твоя поучение мое. Правда сведения Твоя вовек, вразуми мя и жив буду. Возвах всем сердцем моим услыши мя, Господи, оправдание Твоя взыщу. Возвах Ти, спаси мя и сохраню сведения Твоя. Предварих в безгодии, возвах на словеса Твоя уповал. Предваристи очи мои ко утру, поучитесь о словесем Твоим. Глас мой услыши, Господи, по милости Твоей, по судьбе Твоей живи мя. Приближишися гонящими беззаконием, от закона же Твоего удалишися. Близится Ты, Господи, и все пути Твои истина. Из первопознах от сведений Твоих, яко век основал я еси. Вижь смирение мое и изми мя, яко закона Твоего не забыв. Суди суд мой и избави мя, славися ради Твоего живи мя. Далече от грешник спасения, яко оправданий Твоих не взыскаша. Щедроты Твоя многие, Господи, по судьбе Твоей живи мя. Мнозе изгоняющие мя и стужающие мя, от сведений Твоих не уклонихся. Видях неразумевающие и истаях, яко словес Твоих не сохраниша. Вижди, яко заповеди Твоя возлюби, Господи, по милости Твоей живи мя. Начало словес Твоих истинное, вовек вся судьбы правды Твоей я. Князи погнашими от уня и от словес Твоих убояся сердце мое. Возрадуюся за словесех Твоих, яко обретая и корысть многу. Неправду возненавидях и омерзих, закон же Твой возлюбих. Седмирицу и днем хвалих Тя о судьбах правды Твоей я. Мир много любящим закон Твой, нестим соблазна. Чаях спасения Твоего, Господи, и заповеди Твоя возлюбих. Сохрани душа моя сведения Твоя и возлюби я зело. Сохрани заповеди Твоя и сведения Твоя, яко все путие мои пред Тобой, Господи. Да приближится моление мое пред Тя, Господи, по словесию Твоему вразуми мя. Да внидет прошение мое пред Тя, Господи, по словесию Твоему избави мя. Отрыгнут усне мои пение, егда научишь мя оправданием Твоим. Провещает язык мой словеса Твоя, яко вся заповеди Твоя правда. Да будет рука Твоя, еже спасти мя, яко заповеди Твоя изволи. Возжила к спасению Твое, Господи, закон Твой, поучение мое есть. Жива будет душа моя, и восхвалит Тя, и судьбы Твоя помогут мне. Заблудих, яко уча погибшая, взыщи

Владыко Господи, Вседержителю и Творче всех, щедрот Отец и милости Бог, от земли создав человека и показав его по образу Твоему и по подобию, да и тем прославится великолепое имя Твое на земли, и исторгнено убо преступлением Твоих заповедей, паки на лучшего, создав его во Христе Твоем, и возведи на небеса. Благодарю Тебя, яко умножил иси на мне величие Твое, и не предал мя иси врагом моим в конец, исторгну Тебя ищущим в пропасть адову, не же оставил мя иси погибнуть и со беззаконии моими. Ныне убо многомилостиве и любоблаже, Господи, не хотя смерти грешного, но обращения ожидая и приемляй. Иже низверженные исправляя, сокрушенные исцеляя, обрати меня к покаянию, и низверженного исправи, и сокрушенного исцели. Помяни Твоя щедроты, и я же от века Твою непостижимую благость, и моя безмерная забуди беззаконие, я же делом и словом и мыслью совершив. Разреши слепление сердца моего, и дашь мне слезы умиления на очищение скверной мысли моей я. Услыши, Господи, во мне человеколюбче, очисти благоутробне, и от мучительств во мне царствующих страстей окаянную мою душу освободи, и не к тому да содержить на грех, не же да возможит на меня боритель демон, не же к своему хотению доведет меня, но державную Твою рукою Его владычество исхитивай меня, Ты царствуй во мне благий и человеколюбивый Господи, и всего Твоего бытия и жития мне прочее по Твоей благоволи воле. И подашь мне неизреченную благость ее сердце очищение, уст хранение, правоту деяний, мудрование смиренное, мир помыслов, тишину душевных моих сил, радость духовную, любовь истинную, долготерпение, благость, кротость, веру нелицемерную, воздержание обдержательное, и всех мне благих плодов исполни дарованием Святаго Твоего Духа. И не возведи меня в преполовине дней моих, ни же не исправленную и не готову душу мою восхитиши, но соверши меня Твоим совершенством, и так меня настоящего жития изведи. Якуда невозбранно прошед начало и власти тьмы, Твоею благодатью узрю и аз неприступной Твоей я славы доброту неизреченную, со всеми святыми Твоими в ней же освятися и прославится всечестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Ко Господу внегда скорбеть ими возвах и услыша мя, Господи, избави душу мою от устен неправедных и от языка льстива. Что дастся Тебе или что приложится Тебе к языку льстиву? Стрелы сильного изощрены со углями пустынными. Увы мне, яко пришествие мое продолжися, вселихся с селения кидарскими. Много пришерствова душа моя с ненавидящими мир обех мирен, егда глаголах им барях умятуне. Воздвигох очи мои в горы, отнюдь же придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю. Не дашь во смятение ноги твои, я ниже воздремлет, храня тебя. Все не воздремлет, ниже уснет, храня Израиля. Господь сохранит тебя, Господь покров твой на руку десную твою. Во дни солнце не ожжет тебе, ниже луна нощью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь сохранит вхождение Твое и исхождение Твое отныне и до века. Возвеселихся, орехших мне, в дом Господень пойдем, стоящий бях у ноги нашего, дворик Твоих Иерусалиме. Иерусалим, зижди мы, яко град ему же причастие его вкупе. Там обовзыдоша колено, колено Господне, сведение Израилева, исповедайтеся имени Господню. Яко там оседоша престоле на суд, престоле в дому Давидове. Вопросите же я же о мире Иерусалима и обилие любящим тебя. Будет же мир в силе Твоей и обилие в стол по стенах Твоих. Ради братьев моих и ближних моих глаголах оба мира Тебе. Дому ради Господа Бога нашего взысках благая Тебе. К Тебе воздвигу очи мои живущими на небеси. Сей яко очи раб в руку Господи своих, яко очи рабыни в руку Госпожи своей я. Так очи наши ко Господу Богу нашему, донде же ущедритны. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, яко по многу исполнихомся уничижения. Наипаче наполнися душа наша поношение гобзующих и уничижения горды.
Яко ащени Господь бы был в нас, да речет уба Израиль. Яко ащени Господь бы был в нас, внегда восстати человеком наны, у божевых пожерли быша нас. Внегда прогневайтеся ярости их наны, уба вода потопила бы нас. Поток прейди душа наша, уба прейди душа наша воду непостоянную. Благословен Господь, и же не даде нас в ловитву зубом их. Душа наша, яко птица, избавися от сети ловящих. Сеть сокрушися, и мы избавлены быхом. Помощь наша во имя Господа, сотворшего небо и землю.

Аминь. Надеющийся на Господа, якого раз сего он не подвижется в век живый в Иерусалиме. Горы о кресте Его и Господи о крест людей своих отныне и до века. Яко не оставит Господь же зла грешных на жребе праведных, якуда не простут праведнее в беззаконии рук своих. Ублажи, Господи, благие и правые сердцем, уклоняющиеся же развращение отведет Господь сделающими беззаконие мир на Израиля. Внегда возвратите Господу плен Сион, быхом яко утешени, тогда исполнишеся радости уста наша, язык наш веселье. Тогда рекут в языцах, возвеличил есть Господь, сотворите с ними, возвеличил есть Господь, сотворите с нами, быхом веселящийся. Возврати, Господи, пленение наше, яко потоки югом, сеющие слезами радостью пожнут, ходящие хождаху и плакахуся, метающие семена своя, грядущие же придут радостью в землющие рукояти своя. Аще не Господь созиждет дом, в суе трудишеся зиждущий, аще не Господь сохранит град, в суе бде среги. В суе вам есть утреннего, те восстанете по сидении, едущие хлеб болезни, егда даст возлюбленным своим сон. Все достояние Господне сыновьям, сда плода чревнего, яко стрелы в руце сильного, тако сынове трясенных. Блажен иже исполнит желание свое от них, не постыдятся, егда глаголют врагом своим во вратех. Блаженни все боящиеся Господа, ходящие в путях Его, труды плодов твоих снеси, блаженны сии, добро тебе будет. Жена твоя, яко лоза плодовита в странах дому твоего, сынови твои, яко новосаждение масличное, окрест трапезы твоя. Все тако благословится человек, боясь Господа, благословит тебя Господь от Сиона, и узриши благая Иерусалима вся дни живота твоего, и узриши сыны сынов твоих, мир на Израиля. Множицею брашися со мною от юности моей, я да рече дуба Израиль. Множицею брашися со мною от юности моей, я уба не примогоша мя. На хребте моем делаша грешницы и продолжиша беззаконие свое. Господь праведен, сечевы я грешников, да постыдятся и возвратятся вспять все ненавидящие Сиона. Да будут яко трава на здех, я же прежде восторжение исше. Ею же не исполни руки свои яжняй, и недра своего рукояти собирай, и не решами выходящие благословение Господне на вы, благослови хам вы во имя Господне.

Из глубины возвал к Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой, да будут уши Твои внемлющи глазу моления моего. Аще беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит, яко у Тебя очищение есть. Имени ради Твоего потерпех Тя, Господи, потерпи душа моя слово Твое, упова душа моя на Господа. От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа. Яко у Господа милости, многое у Него избавление, и то избавит Израиля от всех беззаконий Его. Господи, не вознесися сердце мое, ниже вознесостися очи мои, ниже ходих великих, ниже в дивных паче мене. Аще несмиренно мудрствовах, но вознесох душу мою, яко отдаенная на Матерь свою, тако воздаси на душу мою. Да уповает Израиль на Господа отныне и до века. Помяни, Господи, Давида и всю кротость его, яко клясться Господеви, обещайся Богу Яковлю. Аще вниду вселение дому его, или взыду на одр постели моей я. Аще дам сон ночима моима, и веждама моим одремание, и покой искраняма моима. Донде же обрящу место Господи, веселение Богу Яковлю. Все слышахом я во Ефрафе, обретохом я в полях Дубравы. Внидим вселение его, поклонимся на место, иде же стоя стенозе его. Воскресни, Господи, в покое Твой тыки, вот святыни Твои я. Священницы Твои облекутся правдою, и преподобнее Твои возрадуются. Давида ради раба Твоего не отврати лице помазанного Твоего. Клясться Господь Давиду истинною, и не отвержится и я. От плода чрева Твоего посажду на престоле Твоем. Аще сохранят сынови Твои завет мой, и сведение мое сия им же научу я, и сынови их до века сядут на престоле Твоем. Яко избра Господь Сиона из воли и в жилище себе, сей покой мой во век века, сде вселюся, яко из воли и. Лови Твоего благословляя и благословлю, нищие его насыщу хлебы, священники его облеку во спасение, и преподобнее его радостью и возрадуются. Там я возвращу рог Давидове, уготовок святильник помазанному моему, враги его облеку студом, на нем же процветет святыня моя. Сесть что добро или что красно, но еже жить и братья вкупе, яко мира на главе, сходящий на броду, броду Аароню, сходящий на мета одежды его, яко роса Аермонская, сходящая на горы Сионские, яко тамо заповеда Господь благословений живот до века. Си ныне благословите Господа, все раби Господни, стоящие в храме Господней, во дворе к дому Бога нашего. В нощах воздержите руки вашего святая и благословите Господа. Благословите Господь от Сиона, сотворивый небо и землю. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Господи, да не яростью Твоей обличишь меня, не же гневом Твоим накажешь меня. Владыка Господи Иисусе Христе, Сыне Бога Живаго, помилуй меня грешного, нищего, обнаженного, ленивого, нерадивого, прикословного, окаянного, блудника, прелюбодея, молокия, мужеложника, скверного, блудного, неблагодарного, немилостивого, жестокого, пьяницу, сожженного совестью, безличного, бездерзновенного, безответного, недостойного Твоего человеколюбия и достойного всякого мучения, гиены и муки. И не ради множества таликих моих согрешений, множеству подложишь и избавителю мук. Но помилуй меня, яко немощен есмь и душею, и плотью, и разумом, и помышлением. И ими же веся судьбами спаси меня недостойного раба Твоего, молитвами пречистой Владычицы нашей, Богородицы и всех святых, от века Тебе благоугодивших, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Хвалите имя Господне, хвалите рабе Господа, стоящие во храме Господне, во дворе к дому Бога нашего. Хвалите Господа, яко благ Господь, пойте имени Его, яко добро. Яко Иакова избра себе Господь, Израиля в достояние себе. Яко аз познах, яко вели Господь, Господь наш над всеми боги. Вся елико восхоте Господь сотвори на небеси и на земли, и в морях, и во всех безднах. Возводя облаки от последней земли, молнии в дождь сотвори, изводя ветры от сокровищ своих, иже порази первенцы египетские от человека до скота, посла знамения и чудеса посреди тебе Египте, на фараона и на вся рабы его, иже порази языки многие и изби цари крепкие, Сиона царя Аморейска и Ога царя Васанска и вся царствия Ханаанска, и даде землю их достояние, достояние Израилю людям своим. Господи, имя Твое в веки, память Твоя в роды род. Яко судите имать Господь людям своим, и о рабех своих умолится. Идоли язык сребро и злато, дела рук человеческих. Уста ему-то не возглаголют, очи ему-то не узрят, уши ему-то не услышат, ниже бо есть духа устехи. Подобнее им да будут творящие я, и все надеющиеся на ня. Доме Израилю благословите Господа, доме Аарон благословите Господа, доме Левин благословите Господа, боящиеся Господа благословите Господа, благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме. Исповедайтеся Господи, яко благ, яко век милости Его, исповедайтеся Богу богов, яко век милости Его, исповедайтеся Господи, Господи, яко век милости Его, сотворшему чудеса велие единому, яко век милости Его, сотворшему небеса разумом, яко век милости Его, утвердившему землю на водах, яко век милости Его, сотворшему светило велие единому, яко век милости Его, солнце во область дней, яко век милости Его, луну и звезды во область ночи, яко век милости Его, поразившему Египта с первенца Его, яко век милости Его, и изведшему Израиля от среды их, яко век милости Его, рукою крепкою и мышцею высокою, яко век милости Его, раздельшему Черное море в разделение, яко век милости Его, и проведшему Израиля посреди Его, яко век милости Его, и истрясшему фараона и силу Его в море Черное, яко век милости Его, проведшему люди своя в пустыне, яко век милости Его, поразившему цари велие, яко век милости Его, и убившему цари крепкие, яко век милости Его, Сиона царя Аморейска, яко век милости Его, и Ога царя Васанска, яко век милости Его, и давшему землю их достояние, яко век милости Его, достояние Израилю рабу своему, яко век милости Его, яко во смирении нашим помянуный Господь, яко век милости Его, и избавленный есть от врагов наших, яко век милости Его, даяй пищу всякой плоти, яко век милости Его, исповедайтеся Богу Небесному, яко век милости Его. На реках Вавилонских, там оседохом и плакахом, внегда помянуте нам Сиона, на вербих посреди Его обесехом органы наша, яко там и вопросишенный пленший нас, о слове сих песней и ведший нас о пении. Воспойте нам от песни сионских,
как воспоем песнь Господню на земле чуждей. Аще забуду Тебе, Иерусалиме, забвена будет десница моя. Прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну Тебе, аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселья моего. Помяни, Господи, сыны Едомские, в день Иерусалим, глаголющие, истощайте, истощайте до основания его. Тщи, Вавилония окаянная, блажен, иже воздаст Тебе воздаяние Твое, еже воздала и сина. Блажен, иже имя Ты разбиет младенца Твоя,

веки веков. Аминь. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, и пред ангелы воспою Тебе, яко услышал и сися глаголы уст моих. Поклонюсь ко храму святому Твоему, и исповемся имени Твоему о милости Твоей и истине Твоей, яко возвеличилось и над всем имя Твое святое. Вон же аще день призову Тебя, скоро услышь имя, умножишь имя в души моей силою Твоею. Да исповедятся Тебе, Господи, все цари и земсти, яко услышишь вся глаголы уст Твоих. И да воспоют в путях Господних, яко вели слава Господня, яко высок Господь и смиренный презирает, и высокая издалеча весть. Аще пойду посреди скорби живишь имя, на гнев враг моих простерлась и руку Твою, и спаси мне десница Твоя. Господь воздаст за мя, Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твою не презри. Господи, искусил меня сии, познал меня сии, Ты познал и седание мое, и восстание мое, Ты разумел и помышление мое издалеча, стезю мою и уже мое Ты си исследовал, и вся пути моя провидел и си. Яко несть льстиво языце моем, все, Господи, Ты познал и вся последняя и древняя, Ты создал и семя и положил и на мне руку Твою. Удивися разум Твой от меня, утвердися не возмогу к нему. Кому пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, кому бежу? Аще взыду на небо, Ты там и еси, аще сниду в ад, там и еси. Аще возьму крылья мои раны и вселюся в последних моря, и там оба рука Твоя наставит меня, и удержит меня десница Твоя. И рех, еда тьма поперет меня, и ночь просвещения в сладости моей. Яко тьма не помрачится от Тебе, и ночь, яко день просветится, яко тьма и я, такой свет и я. Яко Ты создал еси утробы моя, восприял меня еси из чрева матери моей я. Исповемся Тебе, яко страшно удивился еси. Чудно дела Твоя, и душа моя знает зело. Не утаися кость моя от Тебе, и уже сотворилась и в тайне, и состав моих преисподних земли. Несоделанные мои видисти очи Твои, и в книзе Твоей все напишутся, в одних созиждутся, и никто же в них. Мне же зело честь не быша, друзья Твои Божи, зело утвердишися владычествия их. И зачту их, и паче песка умножатся, в остах еще есть с Тобою. Аще избиеши грешники Божии, мужи и кровей уклонитесь от меня. Яко ревниви есть в помышлениях, приимут суету грады Твоя. Не ненавидящие летя, Господи, возненавидях, и в разех Твоих и стаях. Совершенную ненависть возненавидях я, во враги бывшими. Искуси меня, Боже, и увечь сердце мое, истяжи меня, и разумей стези моя. И видь, аще путь беззакония во мне, и настави меня на путь вечен. Изми меня, Господи, от человека лукаво, от мужа неправедно избави меня. И же помыслишь о неправду в сердце, весь день о полчах убрани. И застриша язык свой, яко змеин, яд аспидов под устнами их. Сохрани меня, Господи, из руки грешничей, от человек неправедных изми меня. И же помыслишь о запятии стопы моя. Скрыша гордие сеть мне, и ужин припяша сеть ногам моима. При стези соблазны положишь ми. Грех Господи, Бог мой, если Ты внуши, Господи, глас моления моего. Господи, Господи, сила спасения моего. Осенилась и над главой моей в день брани. Не предашь меня, Господи, от желания моего грешнику. Помыслишь о нами, а не остави меня, да никогда вознесутся. Глава окружения их, труду стенных покроет я. Падут на них угли огненные, не сложишь я в страстях, и не постоят. Муж язычен не исправится на земле, мужа неправедно злая уловят во истление. Познах, яко сотворит Господь суд нищим и местью Богим. Обаче праведни исповерятся имени Твоему и селятся правее с лицем Твоим.

Аминь. Господи, возва к Тебе, услыши мя вонми гласу моления моего, внегда возвать ими к Тебе. Да исправится молитва моя, яко ходила пред Тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения устнах моих. Не уклони сердце мое в словеса лукавстве, не пщевати вины о гресех с человеки, делающими беззаконие, и не сочтуся со избранными их. Накажет мя праведник милостью и обличит мя, елей же грешного, да не намастит главы мои я. Яко еще и молитва моя во благоволениях их, пожертвуй быше при камени судьи их, услышатся глаголи мои, яко возмогоша, яко толща земли проседися на земли, расточишися кости их при аде. Яко к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тя уповах, не отыми душу мою. Сохрани мя от сети, уже составившими, и от соблазн делающих беззаконие. Падут вам реже свою грешницу, един есть аз, донде же приду. Гласом им ко Господу возвах, гласом им ко Господу помолихся. Пролию пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу. Нигда исчезать от меня духу моему, и Ты познал и стези моя. На пути сем по нему же хождах, с крыша сеть мне. Смотря ходясну и возглядах, и небес зная мене, погибе бегство от мене, и не изыскай душу мою. Возва к Тебе, Господи, рех, Ты си упование мое, часть моя, и си на земле живых. Вонми моление моему, яко смирихся зелом, избави мя от гонящих мя, яко укрепишися паче мене. Изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени Твоему. Мене ждут праведницы, донде же воздаси мне. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей. И не вниди суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый. Яко погнал враг душу мою, усмирил ей в землю живот мой, посадил меня есть в темных, яко мертвое века. И уныв во мне дух мой, во мне смятися сердце мое. Помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих, творениях руку Твоей поучахся. Воздех к Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши мя, Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твоего от мене, и уподоблюся нисходящим в ров. Слыша, ну сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду я, как Тебе взяк душу мою. Изми мя от враг мой, Господи, к Тебе прибегох, научи мя творить и волю Твою, яко Ты си Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живейши мя, правдою Твоей изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребишь враги моя, и погубишь вся остужающая души моей, яко аз раб Твой есмь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,

Владыка Христе Божий, и же страстьми Твоими страсти моя исцеливы, и язвами Твоими язвы моя врачевалы, даром немного Тебе прегрешившему слезы умиления. Сраствори моему телу от обоняния животворящего тела Твоего, и наслади душу мою Твоею честною кровью, от горести ею же мясо противник напои. Возвыси мой ум к Тебе, долу привлекшийся, и возведи от пропасти погибели. Яко нимом покаяния, нимом умиления, нимом слезы утешительные, возводящие чадо ко своему наследию. Омрачихся умом в житейских страстях, не могу возрети к Тебе в болезни, не могу согретися слезами, я же к Тебе любви. Но, Владыка Господи Иисусе Христе, сокровище благих, даром мне покаяние всецелое и сердце люботрудное возыскание Твое. Даром мне благодать Твою и обнови во мне зраки Твоего образа. Остави хтя, не остави меня, изыди на взыскание мое, возведи к пажити Твоей, и сопрещи мя овцам избранного Твоего стада. Воспитай мя с ними от злака божественных Твоих таинств, молитвами пречистой Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь. Благословен Господь Бог мой, научая руцы мои на ополчение, перста моя на брань, милость моя и прибежище мое, заступник мой и избавитель мой, защититель мой, на него уповах, повинуя люди моя подмя. Господи, что есть человек, яко познался и симу, или сын человеч, яко вменяешь его? Человек суете уподобися, дни его, яко сень приходят. Господи, преклони небеса и сниди, коснися горам и воздымятся. Блесни молнию и разженеши я, посли стрелы Твои и смятеши я. Посли руку Твою с высоты, изми мя и избави мя от вод многих, из руки сынов чуждих. Их же уста глаголаша суету, и десница, их десница неправды. Боже, песнь нового спою Тебе во псалтире, десятиструнним пою Тебе. Дающему спасение царем, избавляющему Давида раба своего от меча люта. Избави мя и изми мя из руки сынов чуждих, и же уста глаголаша суету, и десница, их десница неправды. Их же сынови их, яко на осаждение водруженное в юности своей, черей их удобрены, приукрашены, яко подобие храма, хранилище их исполнено отрыгающего от всего всее, овцы их многоплодны, множащиеся во исходищах своих, воловья их толсти, несть падения плоту, ниже прохода, ниже вопля в стогнах их. Ублажиша люди, им же сия суть, блажение люди, им же Господь Боги. Вознесу Тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлю имя Твое в веки век века. На всяк день благословлю Тебя и восхвалю имя Твое в веки век века. Вели Господи, хвален зело, и величию Его несть конца. Роды род восхвалят дела Твоя, и силу Твою возвестят. Великолепие славы святыни Твоей я возглаголю, то чудеса Твоя поведят. И силу страшных Твоих рекут, и величие Твое поведят. Память множества благости Твоей я отрыгнут, и правдою Твоей возрадуются. Щедро милостив Господь, долго терпеливо много милостив. Благ Господь всяческим и щедрот Его на всех делях Его. Да исповедятся Тебе, Господи, вся дела Твоя, и преподобней Твои да благословят Тебя. Славу Царствия Твоего рекут и силу Твою возглаголют. Сказать и сыновом человеческим силу Твою и славу великолепия Царствия Твоего. Царство Твое, царство всех веков и владычество Твое во всяком роде и роде. Верен Господь во всех слове всех Своих и преподобен во всех делях Своих. Утверждает Господь вся неспадающая и восставляет вся низверженная. Очи всех на Тебя уповают, и Ты даешь им пищу во благовремени. Отверзаешь и Ты руку Твою, и исполняешь и всякое животное благоволение. Праведен Господь во всех путях Своих и преподобен во всех делях Своих. Близ Господь всем призывающим Его воистине. Волю боящихся Его сотворит, и молитву их услышит, и спасет я. Хранит Господь вся любящие Его, и вся грешники потребит. Хвалу Господню возглаголит уста моя, и да благословит всяка плоть имя святое Его в

Хвали душе моя Господа, восхвалю Господа в животе моем, пою Богу моему, донде же есть. Не надейтесь на князя, на сына человеческие, в нижней спасения. Изыдет дух его и возвратится в землю свою, в той день погибнут вся помышления его. Блажен ему же Бог Иаковль, помощник его, упование его на Господа Бога своего, сотворшего небо и землю, море и сия же в них, хранящего истину в век, творящего судобидимым, дающего пищу алчущим. Господь решит окованные, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженные, Господь любит праведники. Господь хранит пришельцы, сирые вдову примет и путь грешных погубит. Воцарится Господь вовек, Бог твой всего не в род и род. Хвалите Господа, яко благ псалом, Богови нашему досладится хваление. Зижда Иерусалима Господь, рассеяние Израилева соберет, исцеляя сокрушенное сердцем и обязуя сокрушение их, и считая множество звезд и всем им имена нарицая. Вели Господь наш и вели крепость Его, и разума Его не из числа. Приемля и кроткий Господь, смиряя же грешника до земли. Начните, Господи, в Его исповедании, пойте Богови нашему в гусли, одевающему небо в облаке, уготовляющему земли дождь, прозябающему на горах траву и злак на службу человеку, дающему скотом пищу их и птенцем врановым призывающим Его. Не в силе консти восхощет, ни же в лыстях мужеских благоволит. Благоволит Господь боящихся Его и воуповающих на милость Его. Похвали Иерусалиме Господа, хвали Бога Твоего Сионе, яко укрепи вери врат Твоих, благослови Сына Твоя в Тебе, полагая пределы Твоя мир и тука пшенично насыщая Тя, посылая Слово Своей земли, до скорости течет Слово Его, дающего снег свой, яко волну, мглу, яко пепел посыпающего, метающего голод свой, яко хлебы, против лица мраза Его, кто постоит. Послит Слово Свое и истает я, тхнет Дух Его и потекут воды, возвещая Слово Свое Иакову, оправдание и судьбы Своя Израилеви, не сотвори так у всякому языку и судьбы Своя не яви.

веков. Аминь. Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся сила Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его вся звезды и свет, хвалите Его небеса небес и вода яже превыше небес. Да восхвалят имя Господне, яко той речи и быша, той повелей создашася. Постави я в веки и век века, повеление положи, и не мимо идет. Хвалите Господа от земли, змеи вся бездны, огонь, град, снег, голодь, дух бурен, творящее слово Его. Горы и все холмы, древа плодоносные, все кедри, зверие и все скоти, гади и птицы пернаты, цари земсти и все люди, князи и все судьи земсти, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя Того Единого, исповедание Его на земли и на небеси, и вознесе дрог людей своих, песнь всем преподобным Его, сыновом Израилевым, людям, приближающимся Ему. Воспойте Господеве песнь новую, хваление Его в церкви преподобных, да возвеселится Израиль, сотворшим Его, и сынове Сионе возрадуются о царе своем, да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтире да поют Ему, яко благоволит Господь в людях своих и вознесет кроткие во спасение, восхвалятся преподобные во славе и возрадуются на ложах своих, возношение Божие в гортани их и мече бою до остры в руках их. Сотворите отмщение во языцах, обличение в людях, связайте цари их путы и славные их ручными оковы железными, сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении силы Его, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его. Хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его в псалтире и гусле, хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе, хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях восклицания. Всякое дыхание да хвалит Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне.

0: Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй меня грешного и прости меня недостойному рабу Твоему, елико Ти согреших через все живота моего время и даже до днесь. Яще что, яко человек согреших, вольное мое прегрешение и невольное делом и словом, я же умом и мыслью, я же от совосхищения и невнимания, и многие мои ленности и небрежения. Аще же именем Твоим клякся, аще же лжеклякся, или хулих мыслью, или кого укорих, или о клеветах, или о печалях, или в нечесом прогневах, или о крадох, или блудствах, или солгах, или тайно ядох, или друг достиже ко мне и презрех его, или брата оскорбих и преогорчих, или стоящими на молитве и псалмопении, ум мой лукавый на лукавый обхождаши, или паче лепого насладихся, или безумно смеякся, или кощун на глаголах, или тщеславихся, или гордихся, или доброту суетную видих, и от нее прельстихся, или нелепое мне поглумихся. Аще в часом о молитве моей не родих, или заповеди духовного моего Отца не сохраних, или празднослових, или иночто лукавое сотворих. Сия бы вся и вящая сих содеях, их же ниже помню. Помилуй, Господи, и прости ми вся, да в мире усну и почию, пая и благословя, и славя Тя с обезначальным Твоим Отцем, и с пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Вас приветствует радиопрограмма «Благо». Свидетельство о регистрации СМИ выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу. Регистрационный номер ЛТУ-5002-262 от 16 сентября 2015 года. Без возрастных ограничений.

Доброе утро. В эфире радиостанция «Благо». Наши передачи мы начинаем с утренних молитв в 6:00. Духовные песнопения для вас прозвучат в 6:30, 13:00, 18:00. Свободный университет вы услышите в 7:20, 12:00, 19:00. Русская песня. Авторская программа Раисы Казанцевой в 8:30 и 20:00. Литературные чтения, спектакли, стихи, проза в 9:00 и 16:30. «Граждане неба» – передача о тех, кто помнит о нас в 10:00, 15:00 и 22:00. «Минуты классики» – лучшие произведения мировой музыки в 10:30, 15:30. «Россия сквозь века» в 14:00 и в 21:00. «Портрет мастера» в 14:30. «Шансонье России» в 17:00. Передача для детей «Сказка за сказкой» в 20:30. Вечерние молитвы заканчивают нашу программу в 22:30. В ночное время звучит псалтырь Давида и Евангелие. Слушайте нас на частоте 102.3 FM. В эфире радиостанция.

С добрым утром, дорогие радиослушатели! А чтобы и утро, и день, и вечер приносили нам радость, или чтобы в скорбях и трудностях мы имели помощь Божию, надо молиться. Молитва – это и просьба, и надежда, это укрепление веры и просветленная радость, что мы не одни, с нами Бог. В молитве мы открываем пред Богом свою душу, выражаем свои чувства, просим о своих родных, молимся о мире во всем мире. Для молитвы нам даны храмы, но не все имеют возможность каждый день заходить в храм. Поэтому по просьбе радиослушателей наша радиостанция будет транслировать каждый день в 6:00 утренние молитвы, а в 22:30 вечерние молитвы. Да благословит вас Господь!

Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Боже, милостив буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю, Душа истины, иже везде сый, и вся исполняй.

Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

и Святому Духу, от одра и сна воздвигал мя еси, Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети тя, Святая Троице, свят, свят, свят еси, Боже, Богородице, помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Внезапно судья приидет, и ко его жда деяния обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородице, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневал сиси на мя, ленивого и грешного, еже погубил мя и сиса беззаконми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечаянии лежащего воздвигал мя и си. Во еже утреннего Ти и словословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, поучайтесь словесен Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче умыми от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной есть вину, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во славе всех Твоих, и победиши внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоей я явил ми еси, укропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снегу убелюся, слуху моему даси радости веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие мое очисти, сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя, научу беззаконное путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бы убо всесожжения неблаговолиши, жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно, Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес,
и воплотившегося Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечися, распятого жезаны при Понтистен Пилате, и страдавша, и погребенна, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего одесной Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же с Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедуя едино крещение, восставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденно отверзу уста мои недостойное, и восхвали.

песнь приношути, спаси, и припадая вопиюти, не дашь мне уснуть его греховней смерти, но ущедрымя распныся волею, и лежащими в лености ускори в восстави, и спаси меня в предстоянии и молитве, и посне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси меня. К Тебе, Владыку человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюся милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи, и от дьявольского поспешения, и спаси меня, и введи в царство Твое вечное. Ты, ибо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упования мои, и Тебе славу высылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия, без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, сподоби меня истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живые и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенное человеков яви предведай, безначальной и пресносущной свете, у него же не есть применение или приложение осенение. Сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше. Я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего, Иисуса Христа, Вон же со славою Судья всех приидет, кому ждо отдать и по делам Его, да не падшее и обленившееся, но бодрствующее и воздвижение в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог славы Его совнидим, и держи празднующих глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты, бо еси истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи милости, творящего присно с нами, великое же и неисследованное, славное же и ужасное, их же не с числа, подавшего нам сон в упокоение немощи наше и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубил еси нас с беззакониями нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечаянии лежащины воздвигал еси. Вы же словословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли, о часа, и ум наш от тяжкого сноренности восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якуда возможем непоколеблемо петь и же.

Твоим Сыном, и Всесвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступать и право мя настави, путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи мя и во дни сохраняй, борющих враг, избавляющий мя, жизнодателя Богородче, умерщвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний рожче, душу мою слепшую просвети, о, дивная владычня палату, дом Духа Божественно мне сотвори, врача рожче, о, врачуй души моей многолетные страсти, волнующейся житейскую бурю, кости зиме покаяния направи, избави меня огна вечнующего, и червя же злага, и тартара, дымя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обветшавшего нечувственными, пренепорочное согрешение, странно муки всякие покажи мя.

услыши глас непотребного раба твоего, струю давай мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стена не от сердца приношу тебе непрестанно, усердствуй, владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше, ангел, мирскаго мя превыше, слитие сотвори, светоносное сение небесное, духовную благодать во мне направи, руце воздею и усне к похвалению, оскверненный скверную, всенепорочная, душетленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляюще, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился еси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, аще Боди, спасеши мя, несть вся благодать и дар, но долг паче. Ей, многих в щедротах и неизреченной в милости, верой бо в мя рекл еси, о Христе мой, жив будет и не узрит смерти во веки. Ащубо вера я же в тя, спасает отчаянное, все верою, спаси мя, яко Бог мой си ты и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящище бо дел отнюдь оправдающих мя. Но та вера моя додовлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы твоей вечной, да не оба похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгну тимя от твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвари скоро, скоро погибох. Ты бо еси Бог мой, от чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработайте тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработ...

Святые ангели, предстояй окаянной моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дажди места лукавому демону обладать мною, насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранители и покровители окаянные моей души и тела, вся мне прости, великим и тя оскорбих во все дни живота моего, яще, что согреши их в пришедшую ночь сию, покры меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищий есм и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенно еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодниче Божий, яко аз усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику душе моей. Богородице Деву, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди твоя, и благослови достояние твое, победа на сопротивные дары, и твое сохраняя крестом твоим жительство. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, родителей моих, сродников, начальников, наставников, благодетелей и всех православных христиан. Упокой, Господи, души усопших раб Твоих, сродников, благодетелей и всех православных христиан, и прости им все согрешения вольные и невольные, и даруй им Царствие Небесное. Достойно есть, яко воистину блажити тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослова рощу, сущую Богородицу тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых,

Прошу вас приготовиться к ходьбе на месте. Во время ходьбы делаем по два хлопка в ладоши перед собой, над головой, за собой и по бедрам. Вдохните шагом марш. Раз, два, три, четыре. Делаем хлопки перед собой, над головой, за спиной, по бедрам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три.

Для второго упражнения ноги поставьте на ширину плеч. Поднимите левую руку в сторону, ладонью вверх. Одновременно правую вверх потянитесь. Раз, два. Опустите руки. Три, четыре. Теперь правую также поднимите в сторону. Левую вверх потянитесь. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Выдохните. Продолжаем. Левую в сторону, правую вверх. Плавно опустить. Правую в сторону, левую вверх. Опустить. Вдохнуть, потянуться. Выдохнуть. Побольше прогнитесь. Продолжайте.

Переходим к третьему упражнению. Займите исходное положение. Ноги поставьте немного шире плеч. Руки на пояс. Подняв руки в стороны, делаем три пружинящих наклона туловищем вперед. Затем возвращаемся в исходное положение. Приготовиться. Начали. Руки в стороны, наклон. Еще. Еще. Выпрямиться, руки на пояс. Раз, два, три, четыре. Смотрите вперед, голову не опускайте. Еще два раза. Раз, два, три, четыре. Довольно. Ноги соедините, руки опустите. Четвертое упражнение. Займите положение упора у стола, у стула или на полу. Поднимая левую ногу назад вверх, согните руки, коснитесь грудью опоры. Раз, два. Выпрямите руки и опустите ногу. Три, четыре. Также сгибая руки, поднять правую ногу. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Под музыку руки согнуть, выпрямить, согнуть, выпрямить. Ногу назад вверх, опустить. Другую назад вверх, опустить. Продолжаем.

встаньте прямо, слегка наклонитесь вперед, потрясите кистями. Выпрямитесь еще раз. Довольно. Пятое упражнение выполняем лежа на спине. Ложитесь, товарищи, на коврик, на пол. Ноги выпрямите. Руки в стороны, ладонями вниз. Левую ногу согните. Делаем круговые движения ногами, как при езде на велосипеде. Слегка приподнимите правую ногу. На каждый счет меняйте положение ног. Раз, два, раз, два. Дыхание не задерживайте, ровнее дышите. Продолжаем. Раз, два, раз, два. Закончить и встать. Спокойно походите и глубоко подышите.

Теперь возьмите стул и поставьте его на середину комнаты. Станьте лицом к спинке стула на расстоянии небольшого шага. Руками придерживаемся за спинку стула. Это исходное положение для шестого упражнения. Присядьте на носках. Раз. Отставьте левую ногу в сторону на носок. Два. Приставьте левую ногу к правой. Три. Встаньте. Четыре. Делаем то же, отставляя правую ногу. Присесть. Раз. Ногу в сторону на носок. Два. Вернуться в исходное положение. Три. Четыре. Равномерно дышите. Под музыку присесть. Ногу в сторону. Приставить. Встать. Присесть. Правую на носок. Приставить. Встать. Раз.

Раз, два, три, четыре. Продолжайте.

Отставьте стул. Ноги поставьте немного шире плеч. Ладони переведите на затылок. Седьмое упражнение. Делаем круговые движения туловищем. Наклоните туловище вперед. Начали движение влево, назад, вправо, вперед, в обратном направлении. Влево, назад, вправо, вперед, вправо, назад, влево, вперед. Продолжайте.

закончить и выпрямиться. Ноги соедините, руки опустите. На месте или в движении вперед. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На носках. Снова обычная ходьба.